0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори Тормеди, Тормеди 07. Little Trees Certilogy.
1: Ченебурис Этершия. Этершия. Ори Атасиане Бисхиди.